приятель говорит, это мрак, ее козы, овцы дергаются, пингвин стоит смирно, не сопротивляется, ловит кайф.